Cão camaxa mata. É cão cocam. Я тебя дю и пешкин под банди хуяся. Дорима ви примлите амрана, пешел хэнь яму